0: free and ad-free. Grizzly Radios.
1: Казали куре пащ, за стодолом в проше, кура я изгубила, бом дубался в ночь.